Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

0: сейчас мы...
1: В Могилеве 4 утра.
2: Августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, температура воздуха днем +29, +34.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио Могилев.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: готово. В Могилеве 5 утра.
1: Августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, температура воздуха днем +29, +34.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 21 августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, температура воздуха днем +29, +34.
1: Радио Могилев.

Радио Могилев. Yeah.

0: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Радио «Могилев».

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 7 часов.
1: Прогноз погоды. 1 августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, температура воздуха днем плюс 29, плюс 34.

молодежи легко. Есть свободное время, хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: 21 августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, температура воздуха днем плюс 29, плюс 34.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 8 часов.
1: Прогноз погоды. 1 августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, температура воздуха днем +29, +34.

0: 1 августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, температура воздуха днем плюс 29, плюс 34.
1: Наши хиты.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

пока, пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пи.

21 августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, температура воздуха днем плюс 29, плюс 34.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро и...

0: вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: 1 августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, температура воздуха днем плюс 29, плюс 34.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 10 часов.
1: Прогноз погоды. 1 августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, температура воздуха днем +29, +34.

0: 21 августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, температура воздуха днем плюс 29, плюс 34.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 11 часов.
1: Прогноз погоды. 1 августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, температура воздуха днем +29, +34.

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Наши хиты.

0: Если вы ждали знак от Вселенной, то вот он, готова передать вам все, что напели мне звезды, чтобы предстоящая неделя была для вас легкой и вдохновляющей. С вами Ира Александрова, поехали!
1: Астрохит недели.
0: Предстоящая неделя для овнов – это напоминание о ценности честных трудов и границ. Возможно, появится желание пересмотреть свои ожидания и понять, что именно вам нужно для счастья. А еще обязательно обратите внимание на себя любимого, позаботьтесь о себе, поговорите со своей интуицией. Она подскажет, когда стоит идти дальше, а когда бороться за то, что действительно важно. Слушаем трек недели для овнов – Кэти Перри «Band-Aids».

Тельцы, сейчас в вашей жизни все как-то запуталось. Вы пытаетесь разобраться в чувствах, но эти попытки, как поиск иголки в стоге сена, только с меньшим шансом на успех. Звезды уверены, лучше оставить все как есть, по крайней мере, на этой неделе. Сейчас важны покой и умиротворение, так что постарайтесь сохранять баланс между страстью и спокойствием, чтобы не потерять себя в вихре эмоций. Ну и слушайте ваш трек недели. Леша Свик и Нюша, пробуди.

Какая-то странная тоска, не переживайте. Скоро появится причина устроить себе праздник и радоваться жизни безо всяких причин. Потому что настроение зашкаливает, да? Так бывает. Забудьте о грусти и ночных раздумьях. На предстоящей неделе вы в центре внимания, так что хватайте ваш трек недели и танцуйте под Артик Асти, Оуик и Ханза.

И пусть девиз предстоящей недели для раков: вы знаете, чего хотите, и своего добьетесь, несмотря ни на что. Хотя ничего такого и не предвидится. Звезды будут с вами, так что можно спокойно покорять вершину за вершиной. Под ваш трек недели. Добро, солнышко!

Львы, уже можно не сдерживать внутренний порыв к радости, удовольствию и желанию любить и быть любимыми. Сейчас самое время оставить в прошлом все тревоги и разрешить себе немножечко беззаботности. Улыбайтесь, меняйтесь, ведь у вас есть все, чтобы быть счастливыми. Наслаждайтесь. Ну и делать это будет приятнее под ваш хит недели. Никита и Мария Зайцева. Все слова любви.

Девы, мы со звездами, конечно, понимаем ваше желание утонуть в чувствах с головой, но сильно не отрывайтесь от реальности. Тем не менее, неделя душевных отношений вам обеспечена, и в ваших руках сделать из этого времени эдакий романтический перформанс. Ну а если не встретили свою половинку, все возможно. Звезды с вами. Ну а ваш трек недели — Гаяна и Сивак «Следуй за мной».

0: 21 августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, температура воздуха днем +29, +34.
1: Белка промокод вам Билбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
2: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
4: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
3: Не может быть! Словно домашние?
4: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
3: Так, я за добавкой!
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: О чем звезды напели, а страхи недели.
8: Весы. Предстоящая неделя добавит в вашу жизнь больше веселья и беззаботности. Радуйтесь мелочам, танцуйте без повода, в общем, будьте собой. Хорошее настроение и легкий подход помогут вам справиться с любыми задачами и принесут новые яркие впечатления. Пусть окружающие зачаруются вашей энергией, а неделя превратится в настоящий праздник. Под ваш старт недели Ми энд Май. Дупи-дуп-дуп.

0: Скорпионы, предстоящая неделя сотрет непреодолимые вершины. Двигайтесь вперед к своим мечтам, даже если они кажутся далекими. У вас точно хватит сил и смелости покорить эти вершины. Сохраняйте веру в себя, и вы увидите, как много смогли достичь. А ваш трек недели – близкие горы.
1: У меня из окна видно вот такие горы.

станции для вас каждый новый день личный танцпол. Не бойтесь быть в центре внимания, пусть любое место превращается для вас в пространство для радости. Принимайте приглашения, заводите новых друзей, танцуйте навстречу своим мечтам. Эта неделя создана для движения, драйва и несбываемых эмоций. А ваш трек недели — Анна Немченко, «Танцпол везде».

Козероги, ну можете уже выдохнуть. Наконец-то звезды сжалились над вами, и предстоящая неделя даст возможность расслабиться. Хотя есть вероятность, что вы все равно будете себе доходить приключения. Но помните, что ваш девиз на ближайшие 7 дней – «Плыву по течению, и ничто меня не волнует». Ну и чаще переслушивайте свой трек недели. Рай, «Feel Your Weight» и просто ловите расслабленный ритм.

Водолеи, вот и пришло время для нового старта. Перезагрузка – это здорово, но если вы уже 10 раз проходили один и тот же путь, пора задаться вопросом, ну не пора ли кардинально что-то изменить? Пусть ваше обновление будет ярким и запоминающимся. Помните, каждый новый день – это шанс начать все заново и сделать его действительно значимым. А под это настроение ваш трек недели – Григорий Лепс, Андрей да Винчи «Заново начать».

оптимизма и стремлений рыбы каждый день будут убеждаться в том, что счастье есть. Достаточно просто начать замечать прелести, которые подкидывает вам жизнь. Будьте искренними, радостными, открытыми к новым возможностям, и жизнь удивит вас своей добротой. Слушаем трек недели для рыб. Филатов и Кэрос. Включи музыку.

0: Это был «Астрохит недели. Звезды напели». А воспользовавшись советами звезд, вы выжмите из предстоящей недели максимум радующих событий. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: «Астрохит недели».
2: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал сохранить и приумножить такие ценности, как любовь к родной земле, уважение к нелегкой крестьянской работе и мирное небо над головой. Об этом глава государства заявил накануне на церемонии вручения государственных наград «Савушкиным продукте», пишет Белта. Глава государства выразил уверенность в том, что это не вершина, а новая точка отсчета дальнейших планов, которые обязательно будут выполнены.
2: Но какие бы цели мы перед собой не ставили, какие бы современные технологии и роботизированные системы не внедряли основу любого успеха, это вы. Опять вы, человек труда. Свой вклад вносят семьи, которые поддерживают своих тружеников, воспитывают детишек так, что они мечтают продолжить трудовую династию. Мне приятно было слышать, когда руководитель вашего предприятия говорит, а к нам, говорит, и в доярки идут люди. Прекрасно. Тогда роботы не нужны, которые мы делаем для доения коров. Нам очень важно сохранить и приумножить эти колоссальные ценности. Любовь к родной земле, уважение к нелегкой крестьянской работе и, конечно же, самое главное для нас сегодня – мирное небо над головой. Сохраним это мирное небо. Будем не только жить, но и процветать.
1: Областной фестиваль студенческих отрядов собрал более 150 бойцов белорусских студотрядов со всей Могилевской области. Сегодня в Могилеве на открытой площадке сквера 40-летия Победы стартовал 5-й областной фестиваль «Молодость бойцовки». Здесь работают интерактивные площадки, проходит конкурсная творческая программа, команды соревнуются в танцевальном, музыкальном и оригинальном жанрах. В 15:40 начнется подведение итогов и награждение лучших команд. Ильинский кермаш развернулся в Костюковическом районе. Центром праздника стал агрогородок Новые Самотевичи. В программе выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства от мастеров и ремесленников района. Здесь также проходят тематические выставки, организованы интерактивные площадки. Работают торговые палатки, в вечерней программе концерт и дискотека. Рыцарский фест проходит сегодня в Мстиславле. На Замковой горе развернулись тематические шатры, музыкальные площадки, мастерские ремесленников. Самое зрелищное и яркое событие фестиваля – рыцарские турниры, штурм и захват замка, выступления участников клуба «Шотландская пехота». Добавляет настроение выступления музыкальных коллективов. Вечером гостей ждут яркие концерты и многое другое. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, температура воздуха днем плюс 29, плюс 34. Сейчас в Могилеве плюс 27.
3: Новости. Ну что, с очередным началом нас, очередной новый час, новый месяц лета, он же последний, но лишь в этом году. Давайте проведем его как следует, успеем понежиться в теплых солнечных лучах, словить недостающий витамин D, а чтобы его хватило как минимум до следующего лета. Ира Александрова, с этой минуты ваша компания на сегодня, аж до 9 часов вечера. Всем городам вещания мой пламенный привет.
4: Радио Могилев.

Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.

0: 1 августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, температура воздуха днем плюс 29, плюс 34.
1: Наши хиты.

0: Ну что, жарко, конечно, на улице, так что мне остается только напомнить вам, что во время жары происходит избыточная потеря жидкости, сгущение крови, поэтому следует пить много-много воды. Категорически запрещено употреблять крепкий алкоголь, есть жирную пищу, которая приводит к дополнительным нагрузкам на организм. Кстати, кофе в жару лучше отказаться, заменить можно морсом, чаем зеленым, просто водой. И ловите лайфхак. Для того, чтобы быстро охладить организм, приложите прохладный предмет, например, бутылки воды холодные к шее с боковых сторон. Там проходит проекция двух артерий к мозгу, поэтому охлаждение произойдет мгновенно и самочувствие улучшится. Кстати, то же самое можно проделать и с запястьями. Подставить их под холодную воду, и тоже организм будет охлаждаться быстрее. Берегите себя и хорошего дня.
1: Радио Могилев.

0: очки. Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Ну что, поздний завтрак или доброе утро в обед. Очень даже может быть сегодня, потому что просыпаешься, во сколько просыпаешься, да, и думаешь, как хорошо, и лето, и выходной, ну все совпало. И солнца сегодня хватает, ну пусть сегодня солнышко светит не только на улице, но и в душе, пусть даже необъяснимо, но очень приятно, с удовольствием добавим настроение и вам, и вашим близким. Вы, главное, не оставайтесь в стороне, улыбайте и присоединяйтесь к программе «Привет в обед», которая стартует в следующем часе. Наши номера 9940 для смс и вайбер через 44-56-86-176. С удовольствием целый час будем все ваши приветы, признания, поздравления выдавать в эфир. Значит, прямо сейчас подумайте, кого не мешало бы выделить сегодня, и напишите нам.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне во время рабочей поездки в Березовский район подчеркнул важность справедливой оплаты труда крестьян на селе, передает Белта. Отдельный акцент был сделан на взаимодействии между таким крупным переработчиком, как Савушкин продукт, и сельскохозяйственными организациями, которые выращивают и поставляют для него сырье.
2: Я с уважением отношусь к частным предпринимателям и будем их поддерживать. Но нужен результат. И как я им просто и откровенно говорю, мужики, надо делиться. Не со мной. Надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает. Потому что вот эти сыры и та продукцию, которую вы создаете, это плод ума, опыта и устремлений специалистов. Без денег, без специалистов этого бы не было. Ну а, кроме всего прочего, в это вкладывает труд обычный, простой человек. От крестьянина до вашего рабочего на этом предприятии. Поэтому надо делиться с людьми. Надо, чтобы люди свое всегда получали. Но это будет тогда, когда будет результат.
1: Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил народ Швейцарии с днем основания конфедерации, пишет Белта. Совместными усилиями мы способны внести важный вклад в обеспечение мира, построение устойчивого и более справедливого глобального миропорядка. Президент Беларуси пожелал народу Швейцарии согласия, благополучия и счастливой жизни. С сегодняшнего дня в Могилевской области работают школьные базары. Всего их будет более 60. Самые большие в Могилеве и Бобруйске. Также запланированы выездные школьные базары в крупные агрогородки региона. В Могилеве школьный базар развернулся возле парка аттракционов по проспекту Пушкинскому. Также свою работу начал ежегодный школьный базар в Бобруйске. Эти школьные базары будут работать до конца августа ежедневно, выходной понедельник. Могилевский Днепр не удержал победу над Нафтаном в матче чемпионата Беларуси по футболу. По ходу первого матча 16-го тура Могилевский Днепр на своей арене трижды выигрывал у новополоцкого Нафтана. Но гости все время отыгрывались, и встреча завершилась ничью 3-3. После 16 проведенных встреч Днепр набрал 12 очков. Нафтан провел на игру меньше, у него стало 7 зачетных баллов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, температура воздуха днем плюс 29, плюс 34. Сейчас в Могилеве плюс 29. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.
3: Всем, кто только к нам присоединился, в студии Ира Александрова и программа «Привет в обед». Рассказывайте про своих именинников, про родных, близких, друзей. Рассказывайте, как вы ими дорожите, как вы их любите. Просто привет передавайте или поздравляйте с каким-либо торжеством. В общем, пишите нам, пожалуйста, на номер 9940 и на Viber через 44-56-86-176. Сообщайте о ваших любимых людях, а я с радостью буду озвучивать, с радостью буду улыбать и принимать участие у ваших праздников. Присоединяйтесь к программе «Привет в обед».
4: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Игроки, ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.

13.21, следовательно, продолжается программа «Привет в обед» и все сообщения, которые вы отправляли на 9940 и на Viber через 44-56-86-176, я с удовольствием зачитываю. Вот что есть. Маришка пишет. Хочу поздравить с днем бракосочетания Ольгу и Владимира в городе Осиповичи. Летит поздравление. Дорогие мои молодожены, хочу от всего сердца поздравить вас с этим прекрасным знаменательным событием, созданием новой семьи. Желаю, чтобы ваши семейные узы были неразрывны на протяжении всей жизни. Будьте счастливы, всегда любите друг друга, цените и берегите свои чувства. Пусть ваше семейное счастье будет красочным, наполненным любовью, нежностью и страстью. Будьте терпеливы друг к другу. Принимайте, прощайте друг друга. А еще хочу пожелать самого главного, чтобы ваш дом был в ближайшем будущем был наполнен детским радостным смехом. Люблю вас, бабушка Таня. И Горько! Горько, конечно же, и от нас тоже. С удовольствием поздравляем. Ольга, Владимир, вы совершили такой шаг,

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21, днем плюс 29, плюс 34.
1: Наши хиты.

0: что, друзья мои, продолжаем радоваться этому прекраснейшему дню, в хорошей компании проводить его, ну и, конечно, продолжать радовать своих любимых людей. Вот что есть к этой минуте. Добрый день, дорогое радио. Передайте привет Веренковой Татьяне. Поехали на речку. Погода отличная, теплая. Жду тебя. Это от Натальи, от Костюкович. Сообщение. Да, на самом деле, девчонки, погода отличная. Почему нет? В конце концов, что-то дом сидеть, правильно? Давайте вместе двигаться. В ритме, так сказать. Еще один сообщение есть от Ксении. Добрый праздничный день, любимое радио. Мои поздравления с Днем города всем осиповчанам от всей души. Всех с праздником, 154-летием родного города. Прошу передать мои поздравления и сотрудникам страховой фирмы нашего города, нашим неутомимым пчелкам, так как всем жителям и гостям Осиповичей хороших, благостных выходных. Передайте, пожалуйста, огромный теплый привет любимому дорогому Эдгару Ломакину, родной мой человек, моя любовь, мой друг, ты мое счастье, моя радость. Всем мира, добра, много любви, радости и больших, и маленьких. Ой, Ксения, спасибо большое. Передаю, конечно же, большой-большой привет всем перечисленным, ну и особенный привет, конечно, всем осиповчанам. Прекрасный праздник, всем долголетия, всемирного неба и всем отличного настроения. Гоним дальше?
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Слушайте, ну как бы мне не хотелось растянуть программу «Привет в обед», заканчивается, и я с удовольствием зачитываю ваши сообщения, которые вы шлете и шлете на наши контакты. Ну, напоминаю, что вечером с 19 до 21 программа «Двухкассетник» будет также радовать вас вашими приветами, поздравлениями ваших близких. Ну, конечно же, мы с удовольствием зачитаем все ваши сообщения, если вы нам напишете. А сейчас вот что есть. Привет всем в деревню Китин, мужу Николаю и брату Паше. Это Наташа пишет. Привет вам большой-большой. Что бы вы там ни делали, помните, нужно отдыхать иногда, не забывать тоже, опять же. Так что поберегите свои спины. А далее поздравления с днем рождения, с юбилеем, 15 лет. Морозову Ангелину из города Кричево, Игорь и мама Олеся поздравляют вас, Ангелиночка. И мы с удовольствием присоединяемся к поздравлениям. Будьте умные, красивые, обаятельные, милые. Пускай обязательно сбываются ваши мечты и желания. Улыбок вам побольше, побольше положительных эмоций, вдохновения, блестящего просто будущего и всего самого-самого наилучшего. А далее всем медведи Пушкину, Костяну и Нинке с Шуриком. Большой привет, мы вас очень любим. Это семья Егоровых. Такое вот прекрасное сообщение под конец программы. Я желаю вам удивительного дня. Суббота, получите максимум удовольствия, что бы вы там ни делали от всего. Ну что ж, друзья мои, спасибо всем за ваше общение, за ваши улыбки и за все то, что я читала в ваших сообщениях. Продолжаем в том же духе. Впереди много хорошей музыки. Оставайтесь с нами.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Березовский район подчеркнул важность справедливой оплаты труда крестьян на селе, пишет Белта. Отдельный акцент был сделан на взаимодействии между таким крупным переработчиком, как Савушкин продукт. Глава государства убежден, что владельцы бизнеса должны особо ценить своих сотрудников и вообще всех, кто вносит вклад в появление конечного продукта. Белорусские аграрии намолотили 4 миллиона тонн зерна. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Темп уборочный в два раза превышает прошлогодний. В Могилевской области намолочено 398 тысяч тонн. Убрано 46% площадей зерновых и зернобобовых культур с учетом рапса без кукурузы. Международный фестиваль «Молодежь за союзное государство» перенесен в Могилев. Изменены сроки его проведения, а также приема заявок для участия в нем. Об этом сообщает Белта со ссылкой на оргкомитет молодежного форума. Организаторы фестиваля продлили время принятия заявок до 31 августа. По новому плану сдвигается и сама дата, и, соответственно, место проведения с 8 по 12 октября этого года в Могилеве. Ограничения на посещение лесов введены в 113 районах Беларуси, пишет Белта. Запреты на посещение лесов накануне первых выходных августа не вводились. При этом практически вся карта Беларуси окрашена оранжевым. Это означает введение ограничения на посещение лесов. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно актуализируется. Оперативно обновляются данные о ситуации в массивах по районам страны и введении мер ограничительного характера. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21, днем плюс 29, плюс 34. Сейчас в Могилеве плюс 29.

0: Ловите промокод «Белка» в «Белбет» до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21, днем плюс 29, плюс 34.
1: Наши хиты.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.
1: Наши хиты.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Отечественный пресс-подборщик должен быть качественным и на уровне импортных образцов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне во время рабочей поездки в Березовский район Брестской области, пишет Белта. Александр Лукашенко рассказал, что, пролетая над регионом, заметил на полях значительные объемы соломы, которая до сих пор не вывезена.
1: Кругом солома, кругом. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место, вот это горе. Это мне даже иногда, как президенту, стыдно говорить о пресс-подборщике. Потому что такие продвинутые, как Машенский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками. А это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест. Министр обнаружит, Шулейко скажут потом. Но это узкое место. Зерновые убрали, надо мгновенно все свернуть и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну какие, техника должна быть. Еще надо погрузчики, надо платформы для того, чтобы, ну хотя бы в рядок выложить на краю поля и быстро перепахать эту почву.
0: В Беларуси многодетные семьи начинают получать единовременную выплату к школе, пишет Белта. Такая выплата положена семьям с тремя и более детьми до 18 лет. Ее размер составит 30% от бюджета прожиточного минимума на 1 августа прошлого года на каждого ребенка-школьника. Чтобы подать заявление, необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства. Задержан курьер аферистов, забравший у пожилой пары из Могилева более 80 тысяч рублей, сообщили УВД Могилевского облсполкома. В милицию обратился пенсионер из Могилева. Пенсионерке позвонили неизвестные и представились сотрудниками поликлиники для уточнения персональных данных. Вскоре женщине сообщили, что ее личная информация используется преступниками. Аферисты убедили супругов передать все наличные курьеру. Следователи возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. В МЧС напомнили факторы опасности в жару. На большей части территории страны температура воздуха составит 34 градуса. Среди факторов – отключение электрической энергии, деформация асфальтового покрытия и увеличение количества ДТП, аварии на железнодорожном транспорте из-за деформации рельс, возникновение очагов природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии ЛЭП и связи. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, местами грозы, ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21, днем плюс 29, плюс 34. Сейчас в Могилеве плюс 29.
2: Знаете, когда за окном суббота, выходной день, неважно, чем вы заняты, что за погода, это, конечно, здорово поднимает настроение. Ну, есть, конечно, не в том случае, если ваша суббота рабочая. Тут, мне кажется, только одно желание – закрыть глаза, открыть и увидеть, как за вами закрывается дверь работы. Ну и как бы там ни было, лето за окном, августовский выходной – все в ваших руках. Возьмите от этого дня максимум. Ну а из динамиков «Радио Могилев» и «Александрова» ваша компания. Всем настроения.
3: «Радио Могилев».

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21. Днем плюс 29, плюс 34. В понедельник и вторник переменная облачность. В понедельник без осадков, во вторник дожди и грозы. Ветер переменных направлений. Температура воздуха в понедельник ночью плюс 14, плюс 19. Днем плюс 25, плюс 30. Во вторник ночью плюс 9, плюс 14. 14, днем плюс 26, плюс 31. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Слушайте, ну что это такое? Все вам прочитают. Жара вернулась, ужас. Холодно плохо, жарко плохо. Представьте себе, вы сейчас опы в Антарктиде, да, оказались. А август там один из самых холодных месяцев в году. Минус 68-80 градусов. Скорость ветра 20 метров в секунду. Класс. Вот давайте получать удовольствие от 34 градусов и от субботы. Про фон не забывайте, чтобы мы не зря старались, ладно?
1: Радио Могилев.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Как отдыхается в этот прекрасный субботний день вам? Конечно, несмотря на выходные, наверняка многие из вас сейчас или заняты дачей, либо по дому, может, и на работе, кто-то тоже не исключено. Друзья мои, вы же не забывайте, что за выходные нужно успеть отдохнуть. И как показали исследования, лучший отдых – это отдых на природе. Так что бросайте вы эту всю каждодневную суету и дайте себе немножечко отдохнуть, полениться, потянить, повалять, в конце концов, желательно на травке. А я за всех за вас поработаю. До 9 вечера. С вами Ира Александрова. Гоним дальше. We'll be right back.

0: Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне принял участие в церемонии вручения государственных наград на Савушкином продукте, пишет Белта. Глава государства обратил внимание, что нынешнюю церемонию вручения государственных наград можно назвать уникальной и по-настоящему народной. Она проходит не во Дворце независимости, а прямо на производстве.
2: Эти награды – признание заслуг каждого из 50 тысяч тружеников всех ваших производственных компаний, сельскохозяйственных предприятий, филиалов, торговых домов. От Бреста до Москвы, Алматы и даже географически далекого китайского Даляня. Во многом благодаря вам натуральные, полезные, вкусные белорусские молоко, сыры, масло, йогурты, мороженое любят взрослые дети десятков стран мира. А Беларуси идет слава, как о стране зеленых лесов, голубых озер, бескрайних зерновых, картофельных, льняных, рапсовых, гречишных полей и молочных рек. Все это национальное богатство создано руками наших трудолюбивых людей, примерно таких, как вы. После масштабной модернизации производственная площадка здесь, в Березе, стала крупнейшей в стране по выпуску сыров. Вы также активно растете в других регионах, и что очень отрадно, и я благодарен вам за это, Орше, Полоцке. Мы будем вас поддерживать и помогать.
1: Сегодня по Могилевской области объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха достигает 30 градусов тепла. Без осадков, ветер южный и слабый. В такую погоду спасатели рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и носить головные уборы. Также освод напоминает, купайтесь только в разрешенных местах, не оставляйте детей без присмотра и не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Владельцы таможенных складов могут получить сведения о выпуске товаров через единый портал электронных услуг. Как рассказала официальный представитель Могилевской таможни Диана Саульченко, электронная услуга позволяет получить информацию о товарах, которые размещены или подлежат размещению на таможенном складе.
3: Для этого владельцу необходимо направить в таможенный орган информационное сообщение через личный электронный кабинет на портале e-послуга или через интегрированную информационную систему. Таможенный орган проинформирует о выпуске товаров не позднее 1 часа рабочего времени с момента получения сообщения. Подробный порядок получения услуги размещен на официальном сайте единого портала электронных услуг.
1: Рыцарский фест проходит сегодня в Мстиславле. На Замковой горе развернулись тематические шатры, музыкальные площадки, мастерские ремесленников. Самое зрелищное и яркое событие фестиваля – рыцарские турниры, штурм и захват замка, выступления участников клуба «Шотландская пехота». Добавляют настроение выступления музыкальных коллективов. Вечером гостей ждут яркие концерты и многое другое. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, местами грозы, ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21, днем плюс 29, плюс 34. Сейчас в Могилеве плюс 28.
4: Новости. Ну что я могу сказать по поводу субботы? Да круто все, как будто включилась запасная батарейка, потому что ну, вчера еще, помните, ходили все, зевали через раз, а сегодня как огурчики, всем хорошо. Так держать настроение приятной компании, ну и радио Могилев под боком.
0: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21, днем плюс 29, плюс 34.
1: Наши хиты.

Ну что, грядет школьная пора, народ закупается школьной формой. И, кстати, уже школьные базары с сегодняшнего дня открываются в Могилеве. Это проспект Пушкинский возле каруселей. А школьная пора, это значит школьная форма, да? В ус не дует народ, что придется стирать ее как минимум раз в неделю. А значит, специалисты рассказали, как стирать темную школьную форму без ущерба. Первое и самое важное правило – сортировка белья перед стиркой. Это сохраняет цвет и качество вашей черной одежды на долгое время. Используйте прохладную воду. Горячая способствует выцветанию цвета, особенно если имеется синтетическое волокно. Далее, при выборе моющего средства для стирки темной одежды предпочтите жидкие средства, чтобы не оставалось следов от средств на ткани. Далее, кондиционер помогает уберечь ткань от электростатического заряда, который может привести к притягиванию пыли. Обратите внимание на тип стирки. При стирке черной одежды используйте щадящие режимы, предназначенные для деликатных тканей. Не стоит выбирать агрессивные программы с высокой температурой и сильным отжимом, так как это может привести к потере волокон ткани, цвета и прочности. Сколько всего нам предстоит узнать, друзья мои, в течение года. Это касается и родителей младших классов. Вот у них начнется то самое время, когда у них волосы будут на голове шевелиться. Ну ладно, сейчас не об этом, а о том, что лето продолжается, и нужно брать от этого времени года все, что только можно. В общем, доброго дня!

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько! Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: называется. Есть еще, может быть, планы какие-то, которые вы не воплотили в жизнь. Так смело идите к намеченному, а мы будем всячески вас поддерживать в этом. Ну, а если что-то нереальное, это, с одной стороны, хорошо, развивается фантазия, есть чему стремиться, но, с другой стороны, замечали, чем дольше мечта не воплощается в реальность, тем серьезнее, мрачнее и злее, наверное, становится человек. А этого допускать нельзя, поэтому разбивайте свои глобальные мечтания на составляющие и потихонечку давайте им жизнь, а мы будем рядом. Только лучшая музыка. Гоним дальше.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне на церемонии вручения государственных наград Савушкиным продукте высказался о достижениях отечественной молочной отрасли, пишет Белта. В начале 2000-х Беларусь производила чуть больше 2,5 миллионов тонн молока при среднегодовом удое от коровы около 2000 килограммов. С учетом личных подворий получалось чуть больше 4,5 миллионов тонн.
2: В 2004 году преодолели рубеж 5 миллионов тонн молока, в 2023 – 8 миллионов тонн, а в 2025 – 9 миллионов тонн производства. То есть производим сейчас практически тонну на каждого жителя нашей страны. Такое было бы невозможно без повышения продуктивности. В 2006 году надоели 4 тысячи килограммов от коровы, в 2025 – 6,5 тысяч. Думаю, в этом будет еще больше. Брестчина должна выйти от 8,5 до 9 тысяч килограмм на корову. Сегодня в стране 2700, даже чуть больше, молочно-товарных комплексов. Это не те фермы, которые были в советские времена. Это комплексы. Но процент высокотехнологичных у нас комплексов вырос до 63, и там производится уже почти 85% молока. Количество переходит в качество, и мы на этом останавливаться не должны. Наш экспорт должен быть высокотехнологичным, качественным, ну, естественно, эффективным. Беларусь десятки мировых молочных экспортеров. Но надо больше. Несмотря на жесточайшую конкуренцию, спрос на продукты питания огромен. Этот потенциал нельзя упустить, и мы, инвестируя в те или иные направления, молоку уделяем серьезное внимание.
1: В Беларуси многодетные семьи начинают получать единовременную выплату к школе, пишет Белта. Такая выплата положена семьям с тремя и более детьми до 18 лет. Ее размер составит 30% от бюджета прожиточного минимума на 1 августа прошлого года на каждого ребенка-школьника. Чтобы подать заявление, необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства. Заместитель директора сельхозпредприятия обвиняется в получении взятки. Могилевская транспортная прокуратура поддержала гособвинение. Фигурант с января по апрель достиг устной договоренности с индивидуальным предпринимателем о получении взятки за обеспечение оплат за аренду транспорта. Он давал указания главному бухгалтеру на оплату задолженности, а затем получил в качестве взятки 4000 рублей, рассказал заместитель могилевского транспортного прокурора Роман Парфенов.
3: В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Счетом представленных государственным обвинителем доказательств суд постановил обвинительный приговор. Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 300 базовых величин, а это 13,5 тысяч рублей, и лишением права занимать определенные должности на 3 года. Суд отсрочил исполнение наказания в виде лишения свободы на срок 3 года. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
1: Соревнования по мотоспорту пройдут в Могилеве 8 августа. Порядка 100 спортсменов будут проходить испытания на парковке у торгового центра «Парк-Сити». Кроме того, в течение дня участников ждут 3 дополнительных испытания с отдельными призами. Испытания на баланс, самый медленный проезд 10 метров и турнир по футболу на PlayStation 5. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, местами грозы, ветер южный с переходом на северо-западный, температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21, днем плюс 29, плюс 34, сейчас в Могилеве плюс 28.
4: Новости. Ну что, бодрости нам не занимать, ну, потому что все хорошо, по-другому быть не может. У меня, конечно, экстрасенсорные способности проявляются крайне редко, но по мне, как в субботу, да, мы же должны быть все расслаблены, радостны, впитывать все прелести выходного дня по максимуму. Пусть все планы порадуют воплощением в жизнь, даже если планов нет, а хочется просто горизонтально провести этот вечер, пусть так и будет. Ну, а если работаете, что ж, делайте громче, гоним дальше.
0: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21, днем плюс 29, плюс 34.
1: Наши хиты.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько! Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

Медленно, наверное, суббота становится все меньше, настроение, надеюсь, все выше, да и лучше отдыхается, если завтра с утра никуда спешить не нужно, да, вообще, любота. Получите максимум положительных эмоций от этого вечера, субботнего вечера, и вот, собственно, это время такое, да,

друг молодежи скоро наступит, и пусть оно тянется и длится, особенно если вам хорошо, а по-другому у нас быть не может. Погуляйте сегодня на славу, если особых гулянок не намечается, тогда отдохните как следует. Ира Александрова сегодня ваша компания, ненадолго вас оставлю, в 19 встречаемся в традиционном субботнем двухкассетнике.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Международный фестиваль «Молодежь за союзное государство» перенесен в Могилев. Изменены сроки его проведения, а также приема заявок для участия в нем. Об этом сообщает Белта со ссылкой на оргкомитет молодежного форума. Организаторы фестиваля продлили время принятия заявок до 31 августа. По новому плану сдвигается и сама дата, и, соответственно, место проведения с 8 по 12 октября этого года в Могилеве. Сотрудники освода перешли в усиленный режим службы. На постоянной основе проводятся мониторинговые мероприятия, направленные на выявление фактов нарушения правил охранной жизни людей на водоемах. Чтобы отдых у воды прошел безопасно, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности на водах, о которых Радио Могилев рассказал пресс-секретарь освода Могилевской области Евгений Сидюков.
2: Купаться только в специально отведенных местах под присмотром спасателей. Не оставлять детей ни на минуту у воды без присмотра. Исключить распитие спиртных напитков у водных объектов на территории пляжей. Помните, ответственное отношение и внимательность – залог безопасного отдыха.
1: ГАИ усилили контроль на дорогах страны в выходные дни. Так, в Могилевской области проходит специальное мероприятие «Безопасность на первом месте». В фокусе внимания – пересечение грубых нарушений ПДД водителями всех видов транспорта. Не останутся без внимания места массового отдыха граждан. Для фиксации нарушений активно используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. И в завершение, рыцарский фест «Мстиславль» в 19-й раз собрал реконструкторов, ремесленников, фолк-группы и туристов. В этом году организаторы сделали акцент на искусстве уличных представлений. Сохранились и любимые традиции фестиваля – зрелищные рыцарские турниры на мечах и копьях, бугурты, настоящие битвы с участием десятков воинов, штурм замка с применением техники и конные выступления. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21, днем плюс 29, плюс 34. Сейчас в Могилеве плюс 28.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21, днем плюс 29, плюс 34.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21, днем плюс 29, плюс 34.
1: Двух-двухкассетник.
2: Ну что, доброго вечера всем. Хотя, по-моему, тут без вариантов, когда выходные в разгаре, как ни крути, он добрый. И мы продолжаем, кто упахиваться на даче, кто ленится. Только я вас прошу, не ленитесь писать нам о ваших близких, ведь сказанных слов и вам будет хорошо, и это 100%. А в студии Ира Александрова, двухкассетник на старте, и поэтому я жду вашего активного участия. Пишите нам на короткий номер 9940, вайбер через 44-56-86-176. Выбирайте, куда писать, но куда бы вы ни написали, здесь ждут ваши сообщения и рады каждой попытке выйти с нами на связь. Давайте уже начнем радовать ваших родных, близких, любимых поздравлениями, приветами, пожеланиями, признаниями. Ну и меня заодно вашими хорошими новостями и хорошим настроением. Поехали! Поехали!

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
5: Телефон рекламной службы 32 32 32.
6: Больше не моя, если чужим стал мой.

0: Двухкассетник.
1: Впечатление, на самом деле, это все, что у нас остается от шикарных выходных. В понедельник будем подводить итоги, изливать душу. Пока же наслаждаемся возможностью заняться чем угодно, так что отбрасывайте лишнее стеснение и делайте все, что так неудобно на рабочем месте. Уж не знаю, в какое русло окунет вас ваша фантазия, но вы просто обязаны отписаться на наш Viber через 44-56-86-176, что вы там поделываете. Номер 9940 также имеется для ваших сообщений. Вот что есть. Люблю сильно своего мужа Андрея, навеки его жена Тома. Такое сообщение. Признание в любви. Далее теплый семейный привет нашему самому любимому, дорогому, неповторимому папочке и мужу Валерию. Родной наш, спасибо, что ты у нас есть. Мы чувствуем твою любовь, заботу, внимание даже на расстоянии. Целуем и обнимаем тебя крепко-крепко. Твои роднулечки всем сердцем и душой с тобой. А далее привет из Костюкович. Хорошего отдыха, приятной компании из Брянска и Эстонии. Так Катюша написала, слушайте, ну как вы так вот собрались все вместе из разных концов света у нас здесь в Костюковичах. Ну классно, здорово. Я думаю, что вечер сегодня, хотя я думаю, что так долго ехавшие, да, на выходные, я думаю, что все выходные будут в этой вот прекрасной компании, в душевных разговорах, ну и со всеми вытекающими последствиями. Далее, всем привет, поздравьте всех осиповчан с Днем Города. Песню просят, песню будем слушать хорошую, душевную. А осиповчан, конечно же, с удовольствием поздравляю с Днем Города. Счастья, благополучия, добра всем его жителям и гостям. Пускай город процветает, развивается, становится только лучше во всех смыслах. И пусть вам во всем везет. Ну и еще одно сообщение. Уважаемое радио, отдыхаем на даче Разлив рядом с осиповичами. Прошу передать привет моему мужу Виктору Пархомовичу, его маме Ларисе и моему внуку Тимурке. Очень всех люблю. Отдых супер, мяско на углях, вкусные кабачки, прекрасное настроение. Всем хороших выходных. Очень люблю своих родных. Боже, какое теплое душевное сообщение. Знаете, присоединяюсь к вашему привету и вам ответный от них. Я думаю, что они все сейчас как минимум улыбаются. В общем, хорошего вам отдыха, прекраснейшего настроения, ну и еще более вкусного мяса. Хотя, казалось бы, куда уже, да? Ну, так может быть. Продолжаем.

0: Наши хиты.
1: Слышал я одну легенду о двух братьях пересказ. Вроде бы

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью +16, +21, днем +29, +34.

0: Двухкассетник.
1: А знаете что, не бойтесь экспериментировать. В жизни все нужно попробовать. И если даже вы ни разу нам не писали, пишите и узнайте, каково это услышать свое имя из радиоприемника. На 9940 пишите и на Viber через 44-56-86-176. Вот что я к этой минуте. Привет, Бобруйск. Здравствуйте, Радио Могилев. Хочу передать привет ведущей. Спасибо вам большое. И нашим гостям из Непала. Всем хорошего настроения и прекрасного вечера. Рана Санта, Бахадур, Таманка, Бибек, Бидея. Спасибо за дружбу, Сергей и Наталья. Слушайте, ну такая здоровская компания у вас собралась. Я представляю, что, собственно, вечер сегодня удастся. Я хочу, чтобы вы получили от него максимум удовольствия. Ну и потом пишите, как там все прошло. Далее. Добрый вечер, любимое радио. Передаю привет в Мстиславле семье Денисенко и Саенко. Очень сильно вас любим, семья Баваренко. Написали тоже, видите, у людей прекрасный вечер. Если пишите на Viber, пишите, фотки шлите. Мне, знаете, как интересно, что вы там делаете, как у вас вечер проходит, в какой компании вы и вообще как здорово вы отдыхаете. Вообще делитесь своими фотографиями на Viber. Мне интересно. Я же на работе, да, вы отдыхаете. Добрый вечер, любимая Радио Могилев. Шлем привет всем слушателям, конечно же, родному городу Осиповичи. С праздником, своим днем, любимый город. Всем желаю прекрасных, теплых, добрых выходных. Прошу по традиции передать огромный и горячий привет моему дорогому любимочке Эдгару Ломакину, моему работяжке, моему солнышку. Спасибо тебе за этот город. А, Ксения, как всегда, в позитивных мыслях, как всегда, с приветами. Это здорово. И вам тоже большой-большой привет и с праздником.

Бегут года, но я очень хочу, чтобы сегодняшний день не несся, не бежал никуда, дал возможность вам отдохнуть, побыть с компанией любимой, с теми людьми, с которыми вы, возможно, давно не виделись, не слышались. Ну, в общем, получаете от этого времени, прекрасного субботнего вечера, только положительные эмоции. Ну, а у нас очередная порция ваших посланий, которые вы шлете на наши контакты, номер 9940 и Viber через 44-56-86-176. Привет Кировску, привет моему мужу Сергею Рыжову, свекрови и нашим девочкам Маргоше, нашей маленькой девочке. Завтра 10 лет, любим тебя, малышка, мама, папа, сестричка Дашка и все родственники Богатка, Бойка и Балашка. Счастья тебе, наша девочка Маргош. Слушай, ну 10 лет, ну это ж такой прекрасный возраст. Я очень хочу, чтобы ты беззаботно и незабываемо проводила и детство свое, и лето это, и слушалась родителей, конечно же, не забывала и об этом, ну и подарков тебе хороших, радостного, радости, веселья, и всегда улыбайся и радуй родителей. С завтрашним днем рождения, конечно же, пишите нам и завтра, мы с удовольствием и завтра будем поздравлять. Далее, здравствуйте, Радио Могилев, Сергей, Татьяна, Аркадий и Сергей, едем в Мстиславль на праздник, слушаем радио, настроение хорошее, погода отличная, всем того же и отличного настроения. Слушайте, ну я вам немножечко я вам завидую. Там классно. Рыцарский фест — это всегда такое, знаете ли, такое вот прям, а вот ты окунаешься в другую атмосферу, в другое время, вообще в средневековье. Это классно, это здорово. Получите тоже максимум положительных эмоций и, собственно, рассказывайте нам потом, как все прошло. А поздравляю Михаила с днем города Осиповичи. Не знаю, кто это написал, Михаил, но есть такое вот поздравление. Абонент А1-70-55, последние цифры. Михаил, я вас тоже поздравляю. Будьте счастливы, что ли. И всего самого наилучшего. Друзья, мы продолжаем в том же духе. Еще час двухкассетников впереди, а значит, ваше сообщение я принимаю с распростертыми объятиями. Пишите на 9940 и на Viber через 44-56-86-176.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21, днем плюс 29, плюс 34.
1: Двух-двухкассетник.
2: И снова здравствуйте, Ира Александрова. Меня зовут. Прямо сейчас продолжается двухкассетник. Будем узнавать, как зовут вас, потому что ваши сообщения должны быть подписаны, напоминаю. Все ваши приветы, поздравления, доброе пожелание. Я с удовольствием выпускаю в эфир. А значит, нам с вами по пути, особенно если вы в хорошей компании. Почему ей не передать привет, правда? На 9940 пишите и на Viber через 44-56-86-176. Ну, а я не перестаю восхищаться погодой и тому, что вот этот вот свежий воздух с вами делает. Все в хорошем настроении. Так держать. Продолжаем.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: кассетник.
1: 20:20 на часах. Приятная компания, хорошая, замечательнейшая. За что вам огромное спасибо и ваши приветы, признания и поздравления. Вот что есть к этой минуте. Привет, Бобруйск. Здравствуйте, Радио Могилев, ведущая этой замечательной передачи. Я передаю привет своим друзьям из Непала. Ране, Санте, Бибику, Бахадуру, Бидея и Таманго. Всем всего доброго. Слушателям Радио Могилев хорошего вечера, пишет Сергей. Сергей, ну, от меня лично вам тоже хорошего вечера. Вашей чистой компании тоже большой-большой привет. И я очень рада, что вы с нами на одной волне. А далее. Поздравляем с днем рождения Екатерину Телевончик, моя дорогая жена. В этот день рождения желаю тебе всегда оставаться такой шикарной женщиной, отличной женой, прекрасной матерью. Пускай все твои мечты осуществятся. Я желаю тебе много прекрасных мгновений, гармонии в душе и покорения новых вершин. Екатерина, слушайте, ну, я с удовольствием поздравляю вас с днем рождения. Поздравляю и желаю всегда светиться радостью. Всегда пускай на вашем личке расцветает улыбка, сияют глазки. Исполняются ваши мечты, желания, и вы знаете, ощущаете то, что вы любимы, вас носят на руках, ну и, собственно, все вытекающие отсюда подробности и последствия. Будьте самые счастливые, с днем рождения. Далее, для ДУ-73 летит поздравление, не поздравление, просто привет и поздравление с днем города, вот так скажу, с днем города Осиповича. ДУ-73, вам большой-большой привет.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21. Днем плюс 29, плюс 34. В понедельник и вторник переменная облачность. В понедельник без осадков, во вторник дожди и грозы. Ветер переменных направлений. Температура воздуха в понедельник ночью плюс 14, плюс 19. Днем плюс 25, плюс 30. Во вторник ночью плюс 9, плюс 14. 14, днем плюс 26, плюс 31. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

0: аплодирую сейчас стоя всем, кто подпевал этой замечательной песни. А слышала я, что вы подпевали. Да, именно вы.
1: Двухкассетник.
0: Двухкассетник продолжается. Ваши сообщения все летят и летят, за что вам огромное спасибо. Здравствуйте, Радио Могилев. Передайте, пожалуйста, жене Леночке. Очень сильно ее люблю. Привет моим друзьям. Игорь написал. Леночка, слышали? Любит вас безумно. Ну и без друзей куда же. Друзьям тоже большой привет. А далее. Саша и Антон Нефилонте на стройке, пишет Паша. Паша, вы что делаете? Суббота вечер. Какая стройка? Шашлык? Минимум. Давайте закругляйтесь со стройкой и внедряйте в свои ряды вот шашлык, я не знаю, как-то еще какую-то вкуснятину, расслабление. Что за мода такая в субботу вечером работать? Далее. С днем рождения, любимую маму Софью Егоровну, от сына Романа и снохи Валерии. Счастья, здоровья, удачи, полноценного отдыха. Ребят, ну это от вас зависит уже, да? Софья Евгеньевна, вы не упахиваетесь ни на даче, ни дома. Ребята, вот видите, обещали вам помочь. Вот это хорошо, вот это подарок, да? С удовольствием поздравляем вас с днем рождения, с удовольствием хочется пожелать вам все ваши мечты, все ваши планы на раз воплощать в вашей жизни. Ну и пускай все у вас получается так, как хотите вы. А далее. Радио Могилев. Самое любимое радио. Хочу передать привет ведущим. Спасибо за ваше настроение, Михаил. Ой, Михаил, спасибо вам большое за ваш вот такой вот честный отзыв. Спасибо вам огромное. И с меня вот песня для вас.

0: Кассетник.
1: Ну что, 20:49 на часах, а это значит, что пришла пора закругляться нам с вами. Конечно, не хочется, но пора и честь знать. А ваши приветы и поздравления я с удовольствием выпускаю. Вот очередная и последняя порция на сегодня. Добрый вечер, любимое радио. Хочу поздравить любимого мужа Тимилова Сергея с днем рождения, любимый. Поздравляю тебя с днем рождения. Я часто думаю о том, как нам обоим повезло, что мы нашли друг друга. Ты для меня не просто муж, ты мой самый верный союзник, человек, с которым не страшно ни в радости, ни в буре. Пусть твое здоровье будет таким же надежным, как ты сам. Пусть дела складываются легко, планы воплощаются в жизнь, а удача не забывает дорогу к тебе. Желаю побольше моментов, когда хочется остановиться и просто почувствовать, как хорошо жить. Ты заслуживаешь всего самого лучшего, и я очень рада быть рядом с тобой. Я тебя очень сильно люблю. Твоя жена Наталья. Вот так вот после этого поздравления, мне кажется, должен последовать поцелуй, жаркие объятия, слезы и все в этом духе. Я с удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, да, Сергей, с днем рождения, всех благ. Будьте успешным, здоровым, сильным, благополучия вам, счастья, удачи и отличного настроения. Ну и пусть сегодняшний вечер запомнится вам надолго. С днем рождения. Ну что ж, друзья мои, все на этом. Незаметно пролетели часы моей работы, все благодаря вашей компании, и пришло время упорхнуть в лето. С вами была Ира Александрова. Всем чудесного вечера, незабываемых выходных. Обняла. Пока.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: Наши хиты.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью +16, +21, днем +29, +34.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки кожному из нас завтра, расскажу зараз.
3: Овен.
4: Обдумайте кожное свое слово и не кажите ничего с гарашки.
3: Телец.
4: Притримливайтесь своих принципов и ни перед чем не спыняйтесь.
3: Близняты.
4: Ни под якой подставой не узваливайте на себе додатковые обовязки.
3: Рак.
4: Вам треба будет попрацовать за двоих, а потом, максимо, придется выправлять наступство чужих помылок.
3: Лео.
4: Идеальный час для доброупорядкования дома и інших сімейних радостей.
3: Дева.
4: Тяжко быть уверенным у чимсти на 100%. Планы могут меняться не один и не два раза.
3: Шали.
4: У вас появится возможность ожыццявить некое невеликое, але заповедное жадание.
3: Скорпион.
4: Максимо, вы уже находитесь на меже выбуху, але дозволить себе этого не можете. Придется пошукать інший выход эмоциям.
3: Стрелец.
4: Надайте увагу новокольным. Не соромитесь выказывать симпатию и повагу до людей, которые весь час находятся побач с вами.
3: Козерог.
4: Не сподевайтесь только на поспех. Поспробуйте проявить осторожность, увагу и обачливость.
3: Водолей.
4: Прикладите все силы. Вы сможете домогшись уникальных выников.
3: Рыбы.
4: А вы с головой окунитесь у справы, тому максимально заховывайте спокой и не напруживайте атмосферу.
2: С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилев.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилев.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Включай радио Могилев в 22:00 и отрывайся целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
3: Два танцевальных часа.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 2 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем +29, +34.
1: Радио Могилев.

Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

2 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем +29, +34.

Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

2 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем +29, +34.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.
2: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

Radiobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Radiobel.by. Мы собрали здесь все самое важное.

2 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем +29, +34.